ра-ра-ра-ра, знамы ваши штучки, ра-ра-ра-ра-ра. Она хочет быть как Мона Лиза, мам кэш и карта Visa, мое житие локо ла фида, Она хочет быть как Мона Лиза, мам кэш и карта Visa, мое житие локо ла фида. Я видел, как